0: Night Play. O beat do fim de semana.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».